Катя. Однажды я уехала тусить в Турцию, потеряла сумку, паспорт, да и тушу. Я просыпаю завтрак, я в Лынке, извини, найдешь меня там, где играет музыка. Я отключаю телефон.